0: Четверка, тузик. Оба по 10.
1: Дай-ка, брат, мне свою колоду, я выберу себе карт.
2: Постой,
1: на счастье нашей
2: иду. И совокупить тебя скачку.
1: Предводительши. Шмахнев, подай мел.
0: Шел, побери.
1: Порой.
0: Приписывай.
1: И 5 рублей мазу.
0: Отдай.
2: Позвольте посмотреть, кажется,

0: и ставите?
1: Позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
2: Неужели, однако, отказаться от 80 тысяч?
1: Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.
2: Но это еще вопрос, а пока с ним объясниться.
1: Как?
2: Открыться ему во всем.
1: Для чего?
2: После скажу, пойдем.